не пронёхонько, в дверь осторожно, смерть сердобольно стучит.